реклама. Чексіз YouTube, Instagram, Facebook, Telegram, түнге интернет ва бошқа барча интернет ихтиёчларингиз учун 200 гигабайт. Бу Uztelecom супер люкс тарифа. Баринчи 2 ой давомида ойига 77 000 сум орнига 70 000 сум. Батафсил маълумот uztelecom.uz сайтида. Хизмат лицензияланган. Ориат донода аниқ вақт.

0: Ория Донода реклама.
1: Учатган учлик. Учтасы атыге 33. Белиссимо пиццадан пепперони, ичимлик, бамасу соус атыге 33 000 сомге. Фақат Белиссимо пицца ресторанларыда.